мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, бегиня карт. Там послабче, гей, дежу, дежу, дежу.